0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, прежде чем мы пойдем с вами дальше, я хочу напомнить вам немного прошлое. Вы помните, что в прошлый раз мы окончили историю об Иосифе. Вы слыхали о том, что вся семья Иосифа приехала в Египет и поселилась там. Когда старик Яков, который теперь назывался Израилем, умер, его потомки остались в Египте на злачных землях Гесема. Они обрабатывали землю, разводили скот и совсем забыли о своем родном Ханаане. Через много лет их было так много, что это уже не была большая семья, а целый народ. Так как этот народ произошел от Якова, которого Бог переименовал в Израиля, то весь народ стал называться израильским народом. А теперь даже есть израильское государство. Только оно не находится в Египте, а в Ханаане. Значит, Бог исполнил свое слово и возвратил этот народ в Ханаан. Но сколько переживаний выпало на долю этого народа. Обо всем этом мы еще будем говорить в будущем. А пока что, сегодня, мы поговорим об одном человеке, которому уделена одна целая книга Библии. Этого человека звали Иов. И раз он упоминается в Библии, значит, нам полезно о нем знать. Бог хочет нам что-то сказать через эту книгу. Будем же внимательно слушать историю Иова, которого часто называют многострадальным. Почему же? А вот мы сейчас узнаем. В стране, которая называлась Уц, жил богатый человек по имени Иов. Его стада были неисчислимы, их было много тысяч голов. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Многие люди служили у него на полях и у стад. Иов был не только богатым человеком, но и благочестивым, богобоязненным, праведным. Всем своим сердцем он служил Богу.

Он всегда старался угодить ему во всем. Он построил алтарь из камня и земли и приносил на нем жертвы Богу. Он молился ежедневно и просил Бога простить ему грехи, которые он, может быть, совершил за день, и всегда просил за своих детей, которые могли сами забыть помолиться. Когда сыновья Иова достигли совершенного возраста, они женились и оставили отца. Каждый поселился в своем доме, и каждый один раз в год устраивал пир, на который приглашал всех своих сестер и братьев. После таких праздников Иов обычно вставал рано утром и шел к алтарю, чтобы положить жертву за грех каждого сына и каждую дочь. Он знал, что люди в шуме пира и на веселе могут сказать или сделать что-нибудь неумышленно и этим огорчить Бога. Бог любил Иова и благословил его здоровьем и счастьем, окружил его своей заботой, как любящий отец. У Иова было много друзей, и все уважали и любили его. Однажды враг души человеческой, сатана, начал наговаривать Богу на Иова. «Ты думаешь, что даром Иов такой хороший? Вот ты окружил его заботой своей, благословил его больше многих людей на земле, и за это он так усердно служит тебе. А вот отними от него богатство, будет ли он тогда служить тебе так же, как теперь?» Бог знал, что сатана не прав, но хотел, чтобы он убедился сам на деле, и сатана убедился. Бог допустил, чтобы у Иова начались сильные трудности в жизни. Однажды Иов сидел дома и мирно отдыхал после трудного дня, а сыновья его как раз пировали в доме одного из них, как вдруг, задыхаясь от бега, примчался слуга и сообщил Иову печальную новость. Волы пахали, и ослицы паслись возле них, как неожиданно налетели совияне и все забрали, а слуг твоих убили мечом. Один я чудом спасся. Еще не окончил этот слуга говорить, как уже прибежал, запыхавшись, другой. Молния в поле поразила всех пастухов и овец. Один я спасся, чтобы рассказать тебе о случившемся. Иов не успел ответить, как прибежал третий, и рассказал, что пришли халдеи, расположились лагерем и напали на стада верблюдов и взяли их, а пастухов убили. Вскоре прибежал еще один и рассказал, что тот дом, в котором пировали дети Иова, завалился на всех пирующих, и все погибли. Ветер налетел с четырех концов и поднял крышу, и стены рухнули, и вот все дети Иова погибли. Иов выслушал все это, разодрал свои одежды и пал на лицо свое, и поклонился Богу, и сказал, «Голым пришел я в мир этот, ничего не принес с собой, таким же и уйду. Господь дал мне все это, он и взял. Да будет имя Господа благословенно». Во всем этом Иов не согрешил пред Богом и не произнес ничего плохого на Бога. Сатане это ужасно не понравилось, и он потребовал другого горя Иову. Бог сказал сатане, «Вот ты увидел Иова, какой он человек, и таким же остался, хотя все потерял, а ты возбуждал меня против него». Тогда сатана со злобой сказал, «Конечно, он остался хорошим, ты же отнял у него только его богатство, а здоровье оставил, а вот тронь его тело, и увидишь, как он отблагодарит тебя». Бог знал, что Иов все перенесет, но допустил, чтобы лютая проказа покрыла его тело, чтобы сатана увидел, как истинный верующий переносит и болезнь. Иов взял кусок черепицы, чтобы скоблить себя, и сел в пепел. В те дни еще не было никакого лечения от проказы, и прокаженных отделяли от здоровых людей, и они были обречены на смерть. Все смотрели на Иова с ужасом, и даже жена посоветовала ему поругать Бога и умереть. Но он ответил ей мудро, и я хочу, чтобы вы запомнили его ответ на всю жизнь. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать из рук Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов. В то время люди верили, что несчастье приходит только как наказание за грех, а не как испытание веры. И друзья Иова верили именно так. Они пришли к нему, чтобы утешить его, но то, что они говорили, не утешало, а причиняла боль бедному, страдающему Иову. Они говорили, что он, наверное, скрывает какой-то ужасный грех. Они видели, что он был всегда хорошим, и не могли себе представить, что Бог мог наказать человека несправедливо. Они не знали, что Бог никогда не наказывает несправедливо, что сатана вмешивается в жизнь людей и причиняет им страдания, а Бог только допускает, чтобы доказать сатане, как верные и преданные его верующие переносят страдания. Иов знал, что ничем не оскорбил Бога, но тоже не совсем понимал, что с ним происходит.
Он оставался верным Богу, хотя иногда ему казалось, что Бог не слышит его вовсе. Когда страдания Иова стали просто невыносимыми, и все оставили его, Бог заговорил с ним из бури. Иов поклонился Богу низко и слушал, как Бог напоминал ему о всех делах своих, чтобы Иов вспомнил, что имеет дело с Творцом всего. Бог сказал Иову, что друзья его говорили неверно, и тогда Иов помолился о них. Иов радовался пред Богом и говорил, что видит его глазами своими, а до тех пор только слыхал о нем. Он сказал: «Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено». И благословил Господь последние годы Иова больше, чем прежние. Снова дал ему Бог много скота и верблюдов, 7 сыновей и 3 дочери родились у Иова. И когда выросли, все говорили, что нет прекрасней девушек во всей стране. Иов прожил еще 140 лет после своего испытания и видел потомков своих до 4-го поколения. И умер Иов в старости, насыщенной жизнью. Вот, дети, как поступает с верными своими Господь. И если сатана сует свой нос и старается вредить нам, не будем унывать, потому что наш Господь — Творец неба и земли, и Он сильнее сатаны, которому уже обеспечена погибель. Когда Иисус Христос умер на кресте, Он искупил всех людей, а сатана был навеки осужден. Это он только временно бушует в мире, знает, что его дни сочтены, а верующие будут жить вечно с Богом. Поэтому-то я и говорю вам все это, чтобы вы знали, какого Бога имеете, и верили, что Он любит вас всегда».

0: Надежный помощник П.П. Непокорные научатся послушанию. Книга пророка Исаии, 29 глава, 24 стих. Когда Гена в середине учебного года появился в 5-м Б-классе, ученики встретили его насмешливо. Хотя незадолго до этого учительница попросила их поддержать новичка вниманием и добротой. Дело в том, что семья Гены после неожиданной смерти его отца переехала в местность, где жили их родственники. Но учеников самого боевого в школе 5-го Б-класса настроить на доброе было просто невозможно. Они вели себя дерзко не только со сверстниками, но и с учителями. Просто никакого сладу с ними не было. Поэтому, когда Гена впервые вошел в класс и поздоровался, то сразу же раздался оглушительный свист. А потом реплики с разных сторон. «Новенький, а ну-ка покажи свой мобильник, и тогда я скажу, кто ты. А планшет у тебя есть? Почему ты такой маленький? Тебя что, поливают плохо?» И так далее, и тому подобное. А девочки разочарованно обсуждали между собой внешность новичка, даже не понижая голоса. «Какой-то он серенький, да и стрижка у него из прошлого века. А ты кого ожидала, звезду Голливуда, что ли?» Под такие, так сказать, теплые приветствия новый ученик прошел к свободному столу, сел на стул и начал что-то извлекать из рюкзака. «Ребята, он еще, видно, и глухой! Молчит, как рыба!» — весело крикнул Давид, один из лидеров класса, и, обращаясь к новичку, повелительно потребовал. «Эй, пришелец, хотя бы представься! Или ты безымянный?» «Меня зовут Гена», — поднявшись, спокойно произнес новенький и опять сел. «Ой, крокодил Гена! Где же твой Чебурашка?» Почти одновременно выкрикнули несколько голосов. Но в это время в класс вошел учитель математики, и начался первый урок. После окончания занятий школьники поспешно выбежали на улицу и шумными группками стали расходиться в разные стороны. Заметив, что Гена уходит в одиночестве, Давид быстро попрощался с друзьями и, догнав новичка, с издевкой спросил. «Идешь один? Пренебрегаешь нашим обществом?» Он ожидал, что Гена начнет защищать себя или же упрекать Давида за насмешки. Но тот только ответил. «Нет, не пренебрегаю, а просто иду домой». «Послушай, откуда у тебя такое спокойствие?» Вдруг нервно спросил Давид. Оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что рядом нет никого из одноклассников, он продолжил. «Мы ведь сегодня весь день издевались над тобой. А тебе хоть бы что? Ты что, больной или из железа сделан?» «Нет, я здоровый и сделан не из железа», — рассмеявшись, ответил Гена и добавил. «Да, сегодня у меня действительно был очень трудный день, и сам бы я не выдержал ваши нападки. Но мне всегда помогает П.П.»
1: «Какой еще П.П.? Кто это такой?» — удивленно спросил Давид.
0: «Пока я не могу тебе все объяснить, но позже обязательно расскажу об этом», — ответил Гена.
2: «Нет-нет, лучше сейчас, иначе я умру от любопытства», — потребовал Давид.
0: «Не сердись, но пока не могу», — миролюбиво повторил Гена. Давид сначала рассердился, но, взглянув на Гену, понял, что тот не изменит своего решения и нетерпеливо спросил. «А когда расскажешь?» «Думаю, что скоро», — добродушно ответил Гена и добавил. «Вот я уже почти пришел. Всего тебе доброго. До завтра». «Пока, пока», — рассеянно попрощался с ним Давид. Глядя ему вслед, он задумчиво пробормотал. «Посмотрим, насколько хватит твоего спокойствия».
1: «Интересно все-таки, кто же такой этот П.П.?»
0: Вечером Давид обзвонил своих близких друзей из класса и сообщил каждому из них. «После уроков я разговаривал с новеньким. Оказывается, у него есть какой-то помощник по имени П.П. Правда, он не захотел пока рассказывать мне о нем. Но я чувствую, что новичок не врет. У него точно есть какая-то мощная поддержка. Так что надо быть с ним повежливее». Друзья Давида сообщили об этом другим соклассникам. Поэтому на следующий день весь 5-й Б встретил Гену совсем по-другому. Девочки смотрели на него с интересом и уважением. А мальчики, помня о своих вчерашних насмешках, боязливо избегали встречаться с ним взглядом. На перемене двое лидеров класса, Тимур и Женя, уединились возле окна для беседы.
3: «Я еще вчера понял, что за новичком кто-то стоит. Слишком уж он спокойный», — сказал Тимур.
2: «Да, он ведь даже ни разу не огрызнулся на нашей издевке», — подтвердил Женя.
3: Уверен, что у него есть влиятельные родственники. Может быть, даже в правительстве».
1: «Нет, тогда бы этот Гена в нашу обычную школу не пошел», — возразил Тимур. «Скорее всего, у него есть старший брат из крутых. А может быть, он даже мафиози по кличке ПП».
3: «Не знаю, но одно ясно. За вчерашний аттракцион нам влетит. Наверное, новичок уже проинформировал своего ПП обо всем», — мрачно подытожил Женя.
1: Увидев подошедшего к ним Давида, третьего из лидерской тройки, Тимур встревоженно спросил его.
3: «Не видел Гену? Что он делает?»
1: «Видел его только что возле столовой», — ответил Давид. «По мобильному разговаривает. А перед этим съел два пирожка и выпил стакан кефира».
3: «Под простачка работает», — взволнованно воскликнул Женя.
1: «Все вокруг хот-доги жуют и кока-колой запивают, а он кефиром маскируется».
3: «Точно, они из крутых».
1: «А главное, спокоен постоянно», — задумчиво добавил Тимур.
3: «Не к добру все это», — заявил Давид. «По-моему, нас ждет серьезная разборка. Надо хоть сейчас быть к нему повнимательнее. Может, это нам зачтется?» — предложил Тимур.
1: Лидеры торопливо согласились, а Давид с гордостью добавил. «Он мне вчера пообещал, что скоро объяснит, кто такой этот ПП, а может быть, даже познакомит с ним». Тимур и Женя завистливо взглянули на Давида и тяжело вздохнули. В эту минуту прозвучал сигнал к уроку, и они нехотя направились в класс. В последующие дни учеников 5 Б было не узнать. Они стали тихими и вежливыми. Каждый старался чем-то угодить новичку. Случайно упавшую на пол тетрадку Гены кинулись поднимать сразу несколько ребят. На большой перемене одноклассники занимали для новичка очередь в столовой. А во время его ответов на уроке все сидели неподвижно, внимая каждому слову новенького. Но в последний день первой для Гены учебной недели случилось нечто неожиданное. Перед началом первого урока, когда весь 5 Б был почти уже в сборе, в класс влетел Тимур и, найдя глазами Гену, развязно крикнул прямо с порога. «Эй ты, новичок! А ну шагай ко мне, да побыстрее!» Все остальные напряженно замерли, недоумевающе глядя на Тимура. Но Гена со своим неизменным спокойствием встал и послушно подошел к Тимуру. «Молодец!» — насмешливо произнес лидер класса и, снисходительно похлопав его по плечу, обратился ко всем. «Расслабьтесь, ребята! Этот кадр из простой сектантской семьи. Я ведь не поленился и сходил к нему домой, когда его там не было. Представьте себе! У них всего две комнатушки, и там одна малышня бегает. Кстати, Гена из них самый старший. А их мать всего лишь уборщица. Живут бедненько, даже без телевизора. И ни о каком ПП никто даже не слышал. Я ведь всех детей допросил. В общем, выдумал он все». Весь класс возмущенно загудел. Раздались выкрики. «Ты что это, сектант, обманываешь? За кого нас держишь? Тебе это просто так не пройдет». Но тут раздался сигнал к уроку, и Тимур, грозно взглянув на Гену, заявил. «Придется тебе остаться после уроков на товарищеский суд. И только попробуй сбежать». «Хорошо, я приду», — с прежней невозмутимостью ответил Гена. Начался первый урок. Весь учебный день 5 Б-класс с нетерпением предвкушал предстоящее развлечение. Суд над новичком-сектантом. На переменах и даже во время уроков над Геной опять открыто насмехались, но он переносил все это с удивительно добродушным спокойствием. Во время большой перемены, когда новенький, как обычно, поставил на стол свои обычные пирожки и стакан кефира, какой-то первоклашка, предварительно наученный лидерами 5 Б, подбежал к его столику, перевернул стакан с кефиром, схватил пирожки и тут же умчался. Присутствующие замерли. А Тимур, поглощающий гамбургер за соседним столиком, расхохотался и крикнул, обращаясь к Гене. «Звони быстрее своему ПП, пусть тебе поможет!» Но Гена опять остался абсолютно спокойным. Он поднялся, попросил у работницы столовой тряпку, умело навел порядок и вышел. После окончания уроков ученики 5 Б-класса в полном составе заняли свои места в классной комнате. А главные судьи, то есть вся тройка лидеров, устроились на стульях впереди. «А теперь, новичок, выходи и четко отвечай на наши вопросы», — приказал Тимур. Гена поднялся, прошел вперед и ожидающе встал перед классом.
3: «Во-первых, объясни, почему ты обманул нас, выдумав какого-то ПП?» — с важным видом произнес Тимур.
1: «Нет, я никого не обманывал», — коротко ответил Гена.
3: «Хочешь прибавить себе наказание?» — спросил Женя и воскликнул. «Все хорошо слышали, как ты говорил, что тебе помогает ПП. Но теперь мы выяснили, что у тебя нет такого помощника. Значит, ты нас обманул».
1: «Нет, не обманул. ПП мне и сейчас помогает», — ответил Гена.
3: «Тогда покажи его нам. Пусть он сюда придет», — издевательски повелел Тимур.
1: «Но ведь я не говорил вам, что ПП — это человек», — улыбнувшись, ответил Гена.
3: «Ах, ты еще и улыбаешься?» — возмутился Тимур и спросил. «Кто же тогда этот твой ПП?»
1: «ПП — это просто первые буквы двух слов, полное послушание», — объяснил Гена.
3: «То есть, когда я говорил, что мне помогает ПП, то я имел в виду, что полное послушание Богу хранит меня от всякого зла».
1: «Вот это да!» — изумленно глядя на Гену, произнес Давид и, обратившись ко всем, добавил. «А я прямо измучился от этой загадки. Чувствовал, что Гена не обманывает, но никак не мог понять, кто такой ПП».
3: Давид опять с удивлением взглянул на Гену и спросил. «Почему же ты мне сразу тогда не рассказал об этом?»
1: «Если бы я сразу все объяснил, то вы подумали бы, что я хвастаюсь», — ответил Гена. «И вообще, о себе самом лучше говорить не словом, а делом».
3: «И у тебя это неплохо получается», — вдруг восхищенно заявил Женя. Тут Тимур поспешно спросил собравшихся. «У вас есть еще какие-то вопросы к подсудимому?»
4: «Сам ты подсудимый. И вообще, кто придумал этот глупый суд?» — воскликнул Олег, самый сильный мальчик в классе.
5: «Я тоже не понимаю, зачем вы вздумали цепляться к Гене? Что он сделал плохого?»
3: — капризным тоном спросила признанная всеми красавица Вика.
5: «Наша лидерская тройка начала стрелять мимо цели. Надо их переизбрать», — решительно заявил дрочливый Сашка.
3: Заметив, что при этих словах он угрожающе сжал свои большие ладони в кулаки, Тимур тут же объявил. «Ладно, суд отменяется. Все свободны».
5: «Стоп, ребята!» — остановил поднимающийся с мест учеников Давид. «Я думаю, нам сначала нужно извиниться перед Геной, материально компенсировать ему его сегодняшний несостоявшийся обед. А еще...» Лидер тройки нерешительно помолчал, но затем все-таки продолжил.
3: «Давайте попросим Гену рассказать о том, как ему удается всегда оставаться спокойным и не злиться. Я бы тоже не против заиметь это самое ПП, но не знаю как».
5: «Расскажи, Гена, может и у нас получится», — раздались голоса ребят.
3: Согласно кивнув, Гена горячо обратился к одноклассникам.
1: «Я думаю, что и у вас это обязательно получится, если захотите. Ведь мы сами не можем быть послушными. Мешает зло, которое живет в нас. Но Иисус умер, чтобы освободить нас от этого, и Он может сделать каждого человека новым. А без ПП, то есть полного послушания Богу, мы не сможем побеждать в трудностях.
3: Честно говоря, я очень рад, что ты попал в наш самый неспокойный класс», — с теплым чувством произнес Тимур. «Уверен, что теперь у нас многое изменится к лучшему».
1: «И я сегодня понял очень важную вещь», — воскликнул Давид.
3: Затем, немного помолчав, он взволнованно продолжил. «Раньше я думал, что непослушание родителям и учителям — это геройство. Но когда я делал все, что хотел, то после этого почему-то злился еще больше. Наблюдая за Геной, я убедился, что у него настоящее спокойствие. Но оказывается, этого можно достичь только через ПП, полное послушание Богу. Поэтому я очень рад, что Гена в нашем классе, и что теперь мы сможем стать такими же, как он». И с этими его словами охотно согласился весь 5-й Б.

Если нет в душе покоя, ты займись самим собою, обрати свое внимание на проблему послушания. Не получишь ты свободу, если не покорен Богу. Будешь нервным, будешь грустным без общения с Иисусом. Мир душе лишь Он приносит тем, кто это просит. Потому, друг не робея, подружись с Ним.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор об 11 главе послания к евреям, изучение которой мы начали 3 лекции назад. В этой главе автор перечисляет целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы вполне обоснованно можем называть героями веры. В позапрошлой лекции мы говорили о вере Авеля, который является для нас демонстрацией пути веры. В нашей прошлой передаче речь шла о Енохе, который является примером хождения веры, а также о Ное, который показал нам пример свидетельства веры. В нашей сегодняшней лекции мы будем говорить еще об одном ветхозаветном герое, который получил известность как истинный муж веры. Именно так назван в Слове Божьем Авраам. В Новом Завете Авраам также является высшей иллюстрацией веры, в чем мы можем убедиться, обратившись к посланию к римлянам или к галатам. На примере Авраама мы с вами имеем возможность увидеть то, что можно назвать поклонением веры. Давайте прочтем 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Изучая это послание, мы с вами уже убедились, что поклонение Богу всегда ведет человека к повиновению Небесному Отцу. Она ведет всегда к конкретным делам для Бога. Поклонение ведет человека к совершению таких дел, которые Бог хотел бы, чтобы он совершал. Самое важное слово в данном стихе, равно как и во всем этом отрывке, это слово «повиновение». Ибо поклонение всегда ведет человека к повиновению. Нам нет нужды тратить время на то, чтобы запугивать или стыдить христиан, убеждая их в том, что они должны начать усердно трудиться для Бога. Подобные методы не являются надлежащей мотивацией. Если люди по-настоящему поклоняются Богу и способны хотя бы частично ощутить славу личности Христа, тогда вы можете не сомневаться, что они будут трудиться для Бога, они будут повиноваться Ему. В 12 главе книги «Бытие», где начинается история Авраама, мы читаем, что он вышел из Ура Халдейского и отправился в Харан. Придя в Харан, Авраам обосновался там, потеряв тем самым немало драгоценного времени. Однако, в конце концов, он встал и направился в Ханаан. И когда Авраам пришел в землю Ханаана, ему явился Бог. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Читаем мы в 7 стихе 12 главы книги «Бытие». Везде, где появлялся Авраам, он обязательно строил жертвенник Господу. Когда он пришел в Сихем, он построил там жертвенник. Когда он оказался у Дубравы Море, он построил там жертвенник Господу. Везде, где появлялся Авраам, он строил жертвенники Всевышнему Богу. Во время своей поездки по Святой Земле на меня большое впечатление произвело то, насколько обширное строительство велось при царе Ироде. Ирод не только построил храм, который так никогда и не был завершен. При нем по всей земле Израиля строились дворцы, крепости и города. Однако вся обширная строительная деятельность царя Ирода была лишена реального поклонения Богу. В отличие от Ирода, Авраам ограничивался строительством жертвенников. Однако Авраам поклонялся Богу, и это вело его к повиновению. Авраам поклонялся Богу по вере и повиновался Богу в этой вере. Прочтем стихи с 9 по 11. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила,
ибо знала, что верен обещавший. Когда Саре было 90 лет, Бог сообщил ей, что у нее родится ребенок. Сара лишь рассмеялась в ответ, потому что это предсказание звучало совершенно невообразимо и казалось абсурдным. Она не могла принять это предсказание, однако Бог дал ей силы поверить ему. Многим из нас тоже нужны такие силы. Помните человека, который привел Господу Иисусу своего одержимого бесами сына? Господь сказал этому сыну, что он сможет помочь, если сам человек будет веровать. И несчастный человек ответил: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Этот бедный отец сознавал, что его вера чрезвычайно слаба. Но очевидно, что Господь Иисус дал ему необходимую веру, потому что в результате ребенок был исцелен. Итак, у Сары родился сын, которого назвали Исаак. И это произошло, потому что Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Вот почему образ Сары является для нас иллюстрацией силы и могущества веры. Прочтем 12 стих. «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Именно это произошло в конце концов, но стало все это возможным исключительно благодаря вере. Однако обратите внимание, что при жизни Авраам и Сара так никогда и не увидели исполнения Божьих обетований. Прочтем стихи 13 и 14. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества». Жизнь по вере поможет нам понять, что, будучи детьми Бога, мы являемся всего лишь странниками и пришельцами в этом мире. Однако вера взирает вперед, в будущее, и сегодня каждое Божье дитя тоже смотрит в будущее на ожидающее его Отечество. «Мой дом стоит на небольшом участке земли длиной в 40 метров и шириной около 30. Но на нем у меня растут несколько апельсиновых и мандариновых деревьев, а также сливы и яблони. Оглядывая свои владения, я благодарю Бога за то, что Он дал мне это место. Это первое владение, которое я приобрел своими силами, но именно Бог дал мне его, и я благодарю Его за это. Однако я прошу Бога, чтобы Он не позволял мне влюбляться в это место, потому что иначе мне не захочется оставлять его ради лучшего жилища. Мы являемся странниками и пришельцами, потому что странствуем верою, ища лучшее Отечество. И те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Прочтем 15 и 16 стихи. «И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Всякий человек может повернуться и двинуться по направлению к этому миру, если он удовлетворен всем тем, что дает ему этот мир. Однако истинное дитя Божье будет двигаться вперед посредством своей веры. Далее прочтем 17 и 18 стихи. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя». Эти строки переносят нас в самый конец жизни Авраама, к тому высшему жертвоприношению, которое он совершил, принеся в жертву Исаака, того самого ребенка, которого дал ему Бог. У Авраама были и другие дети, но Исаак был назван единородным. Исаак был единородным, потому что относительно него Бог дал Аврааму особое обетование. Прочтем 19 стих.
ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Бог не просил Авраама принести ему в жертву Исаака до тех пор, пока Авраам не достиг самого конца своей жизни. Причина состояла в том, что у Авраама просто не хватило бы веры сделать это. Бог никогда не будет испытывать нас сверх сил, как сказано в 13 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам. Поэтому Бог никогда не просил Авраама принести ему жертву Измаила. А знаете почему? Дело в том, что, во-первых, Измаил не являлся сыном обетования, а, во-вторых, Авраам все равно не сделал бы этого. В этом у меня нет никаких сомнений. Ведь несколькими годами ранее Авраам даже просил Бога не отсылать Измаила, но позволить ему оставить ребенка и сделать его сыном обетования. Дело в том, что в то время Авраам еще не был готов на такой шаг. И нет сомнений, что в начале жизни Исаака, когда Исаак все еще был маленьким ребенком, Авраам не решился бы принести его в жертву Богу. И только когда Исааку было уже около 33 лет от роду, Авраам наконец-то был готов повиноваться Богу и довериться ему. И здесь, на примере Авраама, мы видим испытание веры. Сегодня я хотел бы взглянуть на Авраама несколько отлично от того, как мы обычно рассматриваем этого человека. Обычно мы говорим об Аврааме в свете тех великих обетований, которые Бог дал ему относительно земли и потомства. Но давайте сейчас зададимся вопросом, что именно Авраам получил еще при своей жизни? Давайте задумаемся, что именно Аврааму довелось увидеть своими собственными глазами. Аврааму не удалось увидеть исполнение всех великих обетований Божьих. Однако было нечто, что Бог дал ему еще при жизни. Я говорю сейчас о его семье. Когда Авраам был еще молодым человеком и жил в Уре Халдейском, он познакомился с прекрасной девушкой и сказал ей, что любит ее и хочет жениться на ней. Именно так Авраам связал свою жизнь с Сарой. А некоторое время спустя Авраам пришел домой и сообщил ей, что живой Бог призвал их и хочет, чтобы они оставили это место. Я без труда представляю себе, как Сара ответила ему, что в Уре Халдейском у них вполне налаженная жизнь, что у них там живет вся их родня и друзья, и вообще, куда именно Бог хочет, чтобы они двинулись». Аврааму пришлось ответить, что он не имеет на этот счет ни малейшего представления и не знает, куда нужно идти. Однако Бог сказал, что поведет их в нужное место. И тогда Сара сказала, что она пойдет с Авраамом. И вот эта молодая пара двинулась в путь, хотя нельзя сказать, что у них было много веры. Они взяли с собой отца Авраама Фару, а также нескольких родственников, и двинулись в Харан. Добравшись до Харана, они оставались там до тех пор, пока Фара не умер, и они похоронили его. И тогда Авраам, наконец, направился в указанную Богом землю, где ему явился Бог. Бог сказал Аврааму, что он исполнит все данные Аврааму обещания и, кроме того, даст ему сына. Именно появление ребенка делает союз двух людей настоящей семьей. И для этого Авраам и Сара должны были получить сына. У Авраама и Сары было основание для создания благочестивого дома. Это была именно такая семья, какую Бог хочет, чтобы имели все молодые люди сегодня. Мы называем такую семью христианской семьей. Для того, чтобы создать такую благочестивую семью, Бог не стал читать им специальные учебные лекции и не посылал к ним проповедников с душепопечительскими наставлениями. Откровенно говоря, мы, проповедники, даем слишком много душепопечительских советов, рассказывая молодым людям, как они должны действовать и поступать. Мы нередко оказываемся слишком идеалистичными.
Однако Бог был всегда практичен. Он сказал, что если Авраам хочет создать такую семью, которую хотел бы видеть Бог, они с Сарой должны оставить родительский дом. Именно это Бог имел в виду в самом начале, когда сказал Адаму и Еве, что оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Хотя Адам с Евой не имели ни матери, ни отца, Бог уже в самом начале установил этот великий принцип. «Я никогда не думал, что, став дедом, я стану учить родителей, как им воспитывать своих детей. Когда я сам был всего лишь отцом, у меня у самого все выходило не очень гладко. Но я выяснил, что самое легкое в мире дело — это рассказывать другим, как и что им нужно делать». Что ж, любые родители будут делать ошибки, но все это уже не мое дело. Мы делали свои ошибки, а новому поколению предстоит сделать свои собственные ошибки. Отцы и матери не должны вмешиваться в семейные дела своих детей. Бог увел Авраама как можно дальше от родительского крова, чтобы его родители не могли оказывать влияние на его семейную жизнь. Я думаю, что это имеет первоочередную важность при создании благочестивого дома. Кроме того, Бог велел Аврааму оставить свой дом, потому что это был дом безбожия и идолопоклонства. В наши дни молодым парам дается огромное количество различных правил и принципов относительно создания крепкой семьи. И мне не хотелось бы, чтобы мои слова звучали как нечто революционное. Но я должен сказать, что Слово Божье ясно говорит нам, что именно надлежит делать. Поэтому, пока вы не начнете жить по вере, вы можете забыть обо всяких правилах и принципах. Если вы являетесь чадом Божьим, вы должны поступать по вере в своем доме. Отец должен поступать по вере. И мать должна поступать по вере. И хотите знать кое-что еще? Ваша семья никогда не станет идеальной семьей. Я устал слушать, как семейные пары говорят мне, что они посещали какие-то душепопечительские занятия, и теперь их семья стала самой чудесной семьей на свете. Позволю себе сказать вам, что мы с моей супругой женаты уже долгое время. И за эти годы мы оба поняли, что мы с ней расходимся во мнениях по многим вопросам, но истина состоит в том, что у нее есть полное право быть неправой. Самое же главное, что нам всегда удавалось вести свои споры так, что я всегда мог обнять свою жену и сказать ей, что я люблю ее, несмотря на то, что она не права. Поэтому, мои юные друзья, если вы думаете, что вам удастся основать идеальную христианскую семью, вы ошибаетесь. Рано или поздно вам придется столкнуться с определенными испытаниями точно так же, как подвергался испытаниям Авраам, когда бежал в Египет. Мне лично кажется, что по пути в Египет Сара всю дорогу повторяла, что она не желает идти в эту страну. Но они пришли в Египет, и Авраам чуть было не лишился своей жены, когда солгал, заявив, что она вовсе не его жена. Подобное поведение явно не характерно для идеальной семьи, не так ли? А когда Авраам возвратился из Египта в землю обетованную, оказалось, что у него возникли проблемы с его племянником. Может быть, поэтому Аврааму и следовало бы оставить племянника в Уре Халдейском. Но, в конце концов, Лот перебрался в Содом, оставив Авраама одного. И здесь мы опять видим, что ни Авраам, ни Сара не ведут себя как люди, которых мы бы с вами назвали идеалом. Авраам начал сомневаться в Боге, не веря, что Бог вправе уничтожить Содом и Гоморру. И Бог был вынужден недвусмысленно показать ему, что все то, что ему угодно сделать, правильно и справедливо. А также Богу пришлось ясно продемонстрировать Саре, что он может дать ей силы, чтобы родить сына. И он послал Аврааму и Саре этого младенца, которого им надлежало вырастить. Семья Авраама и Сары
была именно такой семьей, какую Бог хотел бы, чтобы имели вы, друзья мои. Если вы считаете, что соблюдение каких-то правил и принципов поможет вам избежать трудностей, трений и тягот в жизни, вы заблуждаетесь. Рано или поздно вы убедитесь, что у вас возникают споры и даже ссоры с вашей женой. А однажды вы выясните, что у вас возникли проблемы с тем ребенком, которого вам послал Бог. Ваш дом не будет идеальным домом ни при каких обстоятельствах. И как же вам справиться со всеми этими проблемами, спросите вы. Поверьте, друзья мои, поверьте. Когда мы с вами достигаем такого положения, когда мы готовы положить нашего собственного ребенка на жертвенник Богу, это значит, что мы с вами достигли нужного состояния. Дом Авраама и Сары был столь же близок к Богу, сколь близко можем подойти к Богу и мы с вами. Поэтому, друзья мои, если вам приходится нелегко и у вас есть проблемы, знайте, что это Бог пытается научить вас чему-то. Позвольте Богу стать вашим учителем. Не бегите к вашему пастору и не думайте, что вы сможете прослушать какой-то учебный курс, который решит все ваши проблемы. Нам с вами неизбежно предстоит переживать трудности. Но если мы поступаем по вере, Он позаботится о том, чтобы мы справились со всем этим. Поклонение Авраама вело к повиновению в его жизни, так что Бог смог сказать о нем: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность». И как здорово, если бы Бог смог сказать то же самое о каждом из нас, дорогие мои. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.